Оркуната ми царинчи, канчура на трожках пика, ю канчи ни камбаха, тупуйте царинчи. Чина за тня жужашка се пида маркаю, а на кукуната, вайта куната, блуса куната, сапату куната, уажка куната пиш царинчи ми. Майориста кунаманка, Олмедо, 2840 и Карабобо пими хатунчи. Ня жужашка чурана кунатака, Хуан Монтальбо пими, Колумбиава Чиле ол чау пипи хатунчи. Тела фабрика така, Сан Хосе де Макахи пими царинчи. Хито пика, Венесуела и Мехия пими канчи. Каруманта тапусе нишпака, 09 93 00 56 15 Mancayangi Chinazata www.textilesepeda.com Pangatapish Pascaspa Rikupanguilla